На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности. В этом смысле страх

is good for the blue.

0: Сегодня. Сегодня. Понедельник.
1: Понедельник.
2: Четвертое. Четвертое.
3: Мая. Мая.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Чисти. Говно. Работай.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Четвертое.
2: Четвертое.
3: Мая.
4: Мая.
5: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох. Продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

Заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

справа. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках.

0: таблетки
1: дверь
0: выпил.
1: Не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: Четвертое.
3: Четвертое.
2: Мая.
3: Мая.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: Четвертое. Четвертое.
1: Мая.
4: Мая.
5: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра. В Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

административными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путевую нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в будущее.

0: И долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Четвертое.
4: Четвертое.
2: Мая.
5: Мая.
6: В Москве 10 часов утра.

0: Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют определения и уточнения системы массового участия. Товарищи! Рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа новых предложений. Таким образом, рамки и место обучения кадров позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Таким образом, сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий.
1: 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 4
1: мая.
4: Мая.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

Мексики порт. И вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю.

Лейся песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна.

если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях,

щучил, он лопату схватил,

0: Сегодня понедельник.
1: Четвертое.
2: Мая.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

Thank you.

0: бодовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Вы». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Серёж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не...
1: Лолю.
0: Да, Марин, да я... ты что говоришь-то, а?
2: Даня, анонимус. У нас есть
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

Заяц пушистый встал на дороге столбом. Тихо и чисто в поле бескрайнем ночном.

Так. У меня игра тут на фоне открыта была, я вполне мог случайно нажать на New Game. Перепрятал, что я сейчас раньше. Тебе всегда удобно в 19 или 18? Тоже удобно, на будущее. Сегодня, наверное, будет небольшой ранний стрим. Так, да, решат connections. Я что-то не могу понять, что в группе с... Я сначала подумал по Бенни Бэби и Лабубу, что это именно такие, как их, фат называют. Кратковременно популярные, хайповые вещи. Можно 18 начинать, окей, буду знать. Так, ну возьмешь там просто мягкие игрушки, а что тогда еще?

Да. Блять, я хочу еще один шанс. Где? Букес. Ты где connections? Вот она. Трит. А, это и все. Mm-hmm.

Непонятно, софт, это конкретный какой-то тип игрушки или нет. Может, может не это не по этому принципу группа собирается. Пинипэпитати пир.

Ты решал? А вчера что ты, кстати, решал? Вчера была очень простая. Я еще на киноэфире решал. Ну, я как-то очень быстро решил. Так.

Ну, раз это не решал, то давай решайся мне. Странно, что не могу ни одну собрать до сих пор. Этч-скетч, дудл-баг.

Окей, ладно, я готов сдаваться. Ну, Стол тоже вроде популярная игрушка. Радио. И у меня память отвратительная. Хотя, что, ладно, это дудлбак, потому что я дудл знаю слово.

Там какая-то собачка была, была выведена. Чао. Чао. Да.

Так я сдаюсь. Это по принципу типа mellow, soft и sweet. Я пытался.

Вот, наверное, еще Ending in, не знаю, things that we can store something into. А что еще тогда? Окей, tender-hearted person. Ну, Teddy Bear я бы не подумал. Pellet Field Sings. Я не знал, что Бинни Бэбби, а не Pellet Field, блядь. И Айпилу. Ну, Хакисак мог догадаться, что Pellet Field, но нет. Sings with knobs. Control panel, it's a sketch radio stove. Starting with familiar names for kinds of dogs. Получается, вот только про это я вообще подумал. Чао. А дудл? Блять, забыл сегодня закрыть. Оказывается, дудл это тоже псина. Лабу. Не надо мне лабубу. Лабрадор, типа? Или что это? Питер Паттер. Нет. А какой Питер Паттер? This kind... А, это... А, все равно... Питэ. Питбуль, ясно. Ясно, сука. Окей. Итак. Результаты экзамена. Угу. Ну, хотя бы на категории разделено. Угу. Угу. Fuck off. А ничего не будут давать? Я думал, ну, видимо, может, больше надо набрать нитей, хотя бы си, чтобы что-то дали.

20. По-моему, все-таки чем больше, тем лучше благословение. Даже, возможно, не на дольшее время, а именно лучше. А может и нет. Ну да, да, Ти. Да, да, Ти. Это двойка. Поэтому, возможно, чтобы что-то дали, нужно больше набрать. Ну, я надеюсь, мы, наверное, на этом стриме прочитаем про Black Bridge, и все. И все, и все. Мне хватит. Возьму ранние джемы. Лабораторию. Ну. Подключаться незачем, только к офису, но это когда комнат много уже. Не знаю, что лучше, Allowance или Gold. Наверное, все-таки пока еще Gold. Там у нас уже достаточно близко к 50 звездам. Дан Грум Флюрплан. Ну... Яблок всего 5 в доме. Ну, вроде бы, предполагаю, что, ну, судя по той записке, которая в пентри лежит, количество максимальное, или сколько вообще может заспавниться в еды, фруктов, ограничено. Next three times. Наверное, сундуки как-то более гарантированы.

Ну, если у нас цель добраться, то вейтрума бы не помешало. Но Security Mode карта спавнится? Нет, вроде нет. Из тех мест, которые я запомнил, карта, где может спавниться, в бильярде и на почте. Все они не очень удобные. Почему кофемашина красная? Там было remove this и A. Что A может быть? В там з, как это называют, постноут, короче, в заметке в логе партизану. Archive.

Где это все у меня? Блять, я что, не заск... Пиздец. Такую важную вещь пропустил. Можешь поискать на записи стрима? Я, наверное, все-таки ее брал в руки, но не заскринил. Можешь поискать на записи стрима этот момент? Там шанс это была лопата и кувалда, также сундуки. Ну, кувалда у нас больше не спавнится, сундуки место для копания. Место... А вот сундуки-то, ну да, бывает, но не прям часто. Ну да, да, это повод. Это повод был взять такой эксперимент. Найдешь? Или мне пойти, не знаю, кому быстрее? Ну ты представляешь, как это сделать. Если запись, наверное, еще не удалилась. А хотя мне все равно нужно это сейчас тогда сделать, не выходя из комнаты. Хотя можно и выйти из комнаты, у меня отскринены все мониторы. Короче, ищи, окей. Ищи, скриншот. Так, снизить количество. Ну да, логично. Battery pack, wind up key. Торло лежит. Там, видимо, battery pack, который я пропустил. Или я где-то еще battery pack пропустил. Но где-то лежит battery pack.

У нас вообще нет предмета, поэтому воркшоп, наверное, нет смысла пока брать. Хотя бы трипак. Ну, придется таки читать. Пора читать. Так, тут нету батарепака. Нету. В лабе батарейка. Ладно. Там еще нужно будет возвращаться. Вижу. Все равно она не пригодится, скорее всего. Говна. Ну что, ищи там, я пока отскриню, сколько тут, блядь. Okay.

0: Сколько страниц?
1: Они тут не пронумерованы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать шесть. Так, как вы? Пять рядов, по пять страниц. Я не знаю, может, отскринить и прочитать потом? Это ж пиздец. А я сейчас не хотел длинный стрим делать.

скрин мониторов. Окей, сейчас тогда отскриню. Да, в другой раз почитаю. Just

О чем мы пока можем поговорить, пока я в тишине скриню? Не знаю. Что-то хотел рассказать. Но уже не помню. Кстати, этот... В систем-шоке ты говорил, что нейронка сказала, что мусор собирать не нужно, потому что мусор... Ну, или ты, или нейронка сказала, а ты, типа, сказал, не зная, но чтобы успокоить мои мусоросборческие инстинкты, сказал, что цена мусора очень низкая, что это не... и другие источники денег в игре куда более эффективны. По-моему, оказалось, что там единственный источник денег. Вот. Но иногда просто монетки отдельные находятся, но очень редко. Следи еще, чтобы я не пропустил ни одной страницы. Хотя мы поймем, я посчитал. Мы поймем, пропустил я или нет, когда будет готово. Wait. Раз, два, три, четыре, пять. Все верно. Внутри только чуть больше половины.

Ну, так как ты все равно ждешь, пока я закончу, ты можешь пока, вот если ты просто заскринил, как бы, полностью, короче, отдельно картинку конкретно вырежи, заметку, листочек. Не знаю, возможно, ты уже именно так вырезал. Ты же любишь... Я не был... Я хочу сегодня покороче стрим, поэтому я не был готов. Не был готов. Длинные книжки люблю. Люблю... Как бы... Неподходящее слово. Или ты... или ты про сидеть читать книжку, которую я читаю, сидя на лавочке на улице. Так то на лавочке на улице и небольшими порциями. Еще половину там не дочитал. Но она длинная.

0: Все? Фу. Окей. Редфорд Эллинг. Не.
1: Детская книжка, прошу. По меркам этой игры это огромная книжка.
0: Так, скрин с мониторами сейчас. В принципе, да. Зачем тебе вырезать, если я сам могу аккуратно заскучить? Так, сам... вырезать при заскриншоте вы не... Интересно, ничего больше мы нигде не пропустили, именно увидели, но забыли занести. Так, где security? Вот security. Может, конечно, в игре вернуться? Ладно, сейчас дойду до тупика, я лучше в игре дойду до мониторов. Джимов не хватает, сука. Ну, это неудобная вещь, неудобное место для этой комнаты, но просто чтобы дойти до угла. Второй парлор.

The empty boxes are both true. The gems are in the black box. This is not an empty box. Так. Допустим, этот room. Этот room и gems are in the black box. И этот true. Тогда это false. This is not an empty, this is empty box. Противоречие. Тогда, допустим, the empty box is true. Это true и это true. This is not an empty box. Противоречие, потому что. Значит, это false. Значит, только not both of empty boxes are true. Значит, это false. Это точно false. Not both. Not. Например, это false. The gems are in the black box. Допустим, это true. This is not an empty box. Допустим, это true. Это false. False, true, false. This is not a, значит, это empty box. Противоречие, значит. Значит, так, это false у нас, да? True. Gems are in the black box. Окей, получается, противоречит ли это с этим? The empty box are both true. Ну, в черном. Соглашаешься со мной, с моим предположением? Соглашаешься. Мне не кажется, таки был в чём-то. Таки не соглашался, но зря. Хорошо, что я не дожидаюсь от меня.

Как это называется? Спер-рум? Спер-рум. S, видимо. Как этот клозет называется? Он по-другому называется, не просто клозет. Сван, верю, но где он? Walk-in closet. Где он? Он же синий. А, блядь, да. Это store-room? Да, это store-room. Swan song. Office.

S. Что, это на иржанском будет, да? А первая буква какая?

Это холлей. Только какой? Так, на это не похоже. Где? Вот они. Тыц-тыц и цветы. Не очень видно. Ладно, тут одна. Ай, блядь. Может быть, и холлой. Вообще-то скорее холлой. И это холлый.

0: Согласен. Согласен.
1: Тогда нет, тогда не похоже на...
0: Речь.

Library. Music room. У нас же Music room называется, да?

Чай хочу проверить. Мюзик рум, где она? Ага. Ну как я пропускаю? А вот да, мюзик рум. Music room, wine cellar. А как банк называется? Vault. Это... Да, у меня рефлекс. Ты знаешь, что за Vault? У меня рефлекс, это мемчик. Когда я слышу Волт, меня тянет сказать Волт. Волт.

0: Оригинальный вроде вот это.
1: Walter. Walter. Walter.
0: Нет. Ну, Волта, но почему Walter. Это на уровне рефлекса, это из-за мемчика. Так-то да, ну.
1: Put your dick away, Walter. I'm not having sex with you right now, Walter.
0: Вот.
1: Walter. Put your dick away, Walter. I'm not having sex with you right now, Walter.
0: Так, на чем я остановился? А ну-к. Ballroom. Опять Волта. И Ballroom, пол. Okay. Вроде ничего не вставляется. Что за H? HSS. У Херберт. Как его? Он же. Синклер пишется с S, не C. А как его middle name? S тоже? Я не помню. Че они, блять, эти их middle имена, значит. Мы все еще не знаем. Да, да, HSS. Song, HSS. Че это значит? Непонятно. Okay.

Volta. Это где какая Volta? А, ты видел видео, что я кидал? Смотрел видео, что я кидал? А, ну, да, и в сообщении, на которое ты ответил. Интересно там. Причем это типа записная книжка. Попробую ввести новый пароль. Samsung HSS. Он... Так, новый пароль выводится там, ладно, пошли, попробуем. Да, я понял, но тут некуда вводить в обычном терминале вроде бы. Что я говорил? Ах да, вот эта записная книжка, ну там типа номера, да, даже если там маппингом с английского, то можно расшифровать, но очень сложно, потому что если это, ну, контакты, то там именно имена и телефоны. Имена еще можно расшифровать, но сложно, потому что нету из, з, которые обычно прощают. А имена, как частотного анализа, наверное, очень сложно расшифровать. Номера вообще нельзя, по идее. Можно, типа, первые числа, там, какой-нибудь фиксированный код города Альбукерке. А многие числа не получится. Samsung HSS. Окей, я думал просто это в этой Black Bridge. Там запароленная. Home Security Surveillance. Окей. Это не выпишешь особо.

Сейчас будем делать видео. Сейчас включу запись видео. Значит, Мэри, наверное, а кто рядом с ней стоит, непонятно.

Откуда ты знал, что нужно в секьюрити вводить? Подозрительно. Возможно, только в секьюрити. Именно что камера. Скорее всего, только в секьюрити.

Значит, есть 93-й год, 94-й. Включаю запись. У меня место на диске есть. Сейчас включу, и место кончится. Есть. В каком году Мэри пропал, помнишь? Я нет. Это библиотека. Нет. Да, нет. Да. Да. Снимается еще с этого сверху. Да, снимается с камеры закрепленной, но также мог бы снимать человек, стоящий на этом верхнем этаже библиотеки. Не помню, если это сложно, у меня тоже.

Я только недавно более-менее понял, когда была, например, война за независимость Америки. Когда была гражданская война. Ну и то примерно. Война за независимость где-то. И даже не конкретные годы, а вообще какой век. Я более-менее... Война за независимость — это 18 век, то есть 1700-е. А гражданская война — 19 век, 1800-е. Вот. Где-то в середине этих... Да, наверное, где-то в середине века и то. А так, а раньше вообще... Как, может, 1600-1500? Война за них, когда у них там было? И что гражданская война, это типа середина 19 века, тоже для меня немножко удивлением было. Я думал, это более древние времена. А это практически модернити. Будем называть 20 век модернити. Так, я отвлек. Что мы увидели? Я рассказываю, отключил мозг от глаз. Entrance. Это был entrance. Кто-то прошел. Вроде тот же лысик. Мэри что-то несет. Похоже на знак аренды, нет? Ага. Здрасте. Что? Я не понимаю, что нарисовано.

И для кого? Путь в метро? Может быть, я бы не подумал. Так, какой там год еще есть? 93-й.

Ну как, чтобы не было, ну нет, потому что это не критично, не критичен звук в этих видео совсем. А чтобы тебе было как бы лучше и нравилось, не в записанных видео, а просто, это другой вопрос. Чего не хватает? Эндинг кредитов не хватает. Эндинг видео. Парлор. А почему парлор? Почему экс, если месяцы стоят? Почему остальное экс? Почему не указать пути? Окей. И время стоит. Восстановить день я не смогу, потому что я ж не знаю. Нет, не смогу. Почему в парлор именно? Я не буду полностью. Я сам... Ну как? Да, тебе сложно читать, но... слушай английскую речь вместе с сабами, ты постепенно научишься, поэтому... Тебе может быть эти важные... Так, сейчас 93-й год, да? А, да, я путаю с... Рутрис, где был 98-й. Окей, ну и заскринить. HSS. Сон HSS. Является ли это админским паролем, который можно использовать в BlackBridge?

Нет, потому что HSS. Скорее всего, нет. Ну, можно попробовать. Так. А вот это они удалили остальные? Или их не было?

Это пароль или что? Если не пароль, а буквы по первым буквам, то Рэй.

RAA. Выписываю это на память. RAA T TO TOD.

Равери. А тот вроде бы не знаем. Если это, конечно, Ржанский.

Ни одного сундука еще не нашли, да. Так, battery pack забыл. Или не забыл, нет, не забыл. Нет, не забыл. The gems are in the only box with a true statement. One of the other boxes is true. The gems are in the only box with a false statement. Допустим, это... True. Statement. One of the other boxes is true. Тогда это автоматически true. Тогда неправильно. Почему? А, да, потому что... Ай! Wait. Ну да, так если это true, то остальные два false. One of the other boxes is true. Если это false, то противоположность. One of the other boxes is true. None of the other boxes is true. Both of the other boxes is true. The gems are in the only box with a false statement. Но противоречие. The other boxes is true. Босс не... Окей, если это true, false не получается, вроде не получится, если это false. Если это true, то... Только одно из них... Окей, значит, если это true и это true, то тут, то это false.

мне стало сложно. Старайся! Ну, конечно, сложно тем, что я дергаю с одного стейтмента на другое. Ты не видишь все три одновременно и не в силах направлять то, на какое мы смотрим. Можно взять кодчек и проверить эту стену и на этом закончить. Но нет. Кстати, а где все эти клойстеры? Контрьярд, кортьярд, то есть. Натик. И вот хотя бы один транк. Ну, лопата. Вроде бы мест под лопату еще не было. Ну, вот отмычки. Вот карта. Далеко.

Нет, еще один есть. Еще дверь есть. Воркшоп! Что там нужно для гиперлопаты? Коин перси купон бук, наверное, комбайнится. Давай-ка я проверю. Ну что, что нужно для гиперлопаты? Ну, точно нету. Не, блядь, нет. А с чем тогда она комбайнится, интересно? Оказывается, нет ничего. Ручку. Тебе ручку дали? Для гиперлопаты... да. Для гиперлопат нужно ручку лопаты под плак. Окей. А стоит ли? Как бы... Кегби. Мы знаем. Ну, просто бонус. Может, просто что-то еще? Кажется, можно собрать на этом ране. Так. Эти ручку. Окей. Где же есть копательное место? А, ладно.

Dick Steeper and Fights with Rhymes. Dick Steeper — это просто flavor текст или это нормальный момент?

Раньше это был тупик. А, прикольно. Даже на этом рисунке теперь появилось открытый закуток.

Wait. Во-первых, заскринил ли я эти буквы? Заскринил. Какое, что можно собрать? Подумай, какое слово можно собрать еще?

At Zero A Day CBT. Как он был торчу? Это больше на О похоже, чем на ноль.

Больше ничего не собирается. А Сибат это не proper word. Есть такой мемчик. Есть такой мемный трек.

Но мемчик вроде пошел с того, что с поста на Reddit о том, что типа мой парень включает это в качестве музыки для секса. Ну, блядь. Ну, блядь. Ну, блядь.

Так. Ну, они обычно не очень интересны, эти два рера и там с надели. Прям не знаю, рерол. Какой-то аквариум.

фернис и фризер бы. Тут у нас повышенные, как раз в этот день повышенный шанс выпадения рарных. А можно попытаться заработать ачифу за полный дом? Ну это, наверное, больше реролов нужно, чтобы были шансы такого. Как раз вот пока каждая клеточка.

Бильярдная нам нужна. Да. Конечно, мы понизили количество security doors, но... -14, 1, может, 12, 12, 4 плюс 4, 8. Нет, 4 умножить на 4, 16. -4, 12, 3 на 4, 3. 9 делить на 9, 1 умножить на 8, 2. Блять, уже неплохо. Mm.

же мы в этот ране дойдем до 46-й комнаты. А там очень много придется скринить, наверное. Да, я подумал как раз об этом.

0: шагов.
1: А, правда. В арморе... А сколько в арморе входов? По-моему, два.

в Армори 2, в смысле, вход, один вход, один выход. Компас и шавл. Нет у меня такого рецепта. Ну, шавл уже потрачено. Да, не рум нужно уже. Драксуса нет, вроде бы нет. Ой, яблоко.

В принципе, мы можем, наверное, уже зайти, но не знаю. Наверное, на этом ран не закончится, поэтому. Кортьярд не буду тратить.

А, да все равно нам шагов не хватит, весь дом застроить, да. Интересно, а в тех гринрумах, которые я уже поставил, цветы заспавнились? Ай, блядь, я забыл, что нам еще нужно дернуть рычаг.

Great Hall, там закрытая дверь, возьму. Интересно, тут совсем ничего нету?

А раньше она была типа синей. Или наоборот, или в синюю красят, в синюю красят. Так, пошли рычаг дергать. Не хватит до шагов вернуться после дергания рычага. Ну да, конечно, я знаю, что. Но всегда дверь открывается, если ты с другой стороны подходишь. Надо бы сначала прокопаться. В общем, какая разница?

все. It's over. Блять. Ну-ка. Нигде я фруктов не пропустил. Где пикает, хотя мне это не поможет. Давай строить. А толку? Ладно. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну да. А когда кончается, все сразу уже. Я не смогу зайти. Один шаг, блядь, не хватил. Ладно, пошли тогда строить.

тут ролять или подожди. Ну, сёнки-то еда бывает есть. Окей. Окей. Хм.

Да, мне уже хватает, просто я хочу. Если наролять, то сразу еще еды. Нет, хуй.

Вот, уже можно жить. Уже хватит еще и вернуться. Даже не знаю. Может сразу? Ладно, нет.

Непонятно. Наверное, Мари. Наверное. Все. Нет, скорее Клара. Это Клара. Все. Ну да, Клара и как его, Саймон.

порядок нужно, в котором он был. А чтобы порядок определить, нужно 8 комнат открыть. Тут дата, а тут дата не стоит, а как я определю? Почему их 8? Можно в одну ставить? Да. Или по номеру комнаты просто? Нет, по номеру комнаты нет, потому что я могу и не заходя в комнаты догадаться по сиджилу. Расставить по сиджилу? Ну так, вряд ли, но можно. Куда можно ставить? В каждую из этих реалмов? Этот... а этот... Почему? А его чё, затопили? А, нет, это... А, нюанс вот. Урожай, а почему? А чё вот это интересно тогда? А, я и не заметил. Он всегда тут был. А почему... Почему у него знак, как у Мураджай? Так,

Ну нет, это неправильно, но... Да, это все-таки не то. Это не то. Но даже когда я все открою, допустим, получу все посткарты, а как я определю, как, какая за которой следует? Это дата? Это не похоже на дату. Что такое 1012L?

But in what order, what road, and where to start? Окей, окей, наверное, по тексту можно понять. Короче, Black Bridge был первым. В каком порядке приходили письма с, подсказ, от инженера? Нет, это не то. Арин Дэвис была первая, а также это первая дверь. Ой, нет, не буду. А вдруг? Надо все-таки брать возможность.

Карарика. Мораджай. Не помню, где Мораджай.

Вера. Да, Вера. Это же Вер... Нет, наоборот. Или нет, не так. Ромбик это нюанс. Окей, нет, нет. А Маригольд это кто? А. Wait, Маригольд это псевдоним Мэри. Окей. Я ожидал, что тут будет шахматная фигура. Нету. Так, надо скринить.

знаю куда только. Видимо, куда-нибудь сюда. А что скринить? Ну, гербы можно заскринить. Гербы могут быть важными.

Так. The first key found on the first string. The second locked tight in the vault of the bank. The third is high up among all the clocks. And the fourth down below beneath all the dogs. The fifth key is held by by a king on the throne. The sixth in a station left by one of your own. The seven is a major if you draft it quite late. And the last is waiting behind the last door of eight. Ну, видимо, у нас шестой. Мы собрали шестой. Мы знаем, где еще пятый. Маски двое behind. Один в одной из ячеек. Хотя быстрее, чем сейчас реального времени. Нет! Потому что... Это куда меньше, чем час реального времени. Если мы, по-моему, в 12... А, не, мы раньше начинаем. Самая высокая башня часами. Ну да. Ну только... Я... Это понятно. King on the throne, непонятно. In the station, понятно. A major if you quite drafted quite late. Непонятно. Crown of Blueprints. The former ruby crown of Arindaeris, recently set with freshly cut sapphires. The first time you draw a red room while drafting, you may remove it from today's draft pool. May. If you do, gain and redraw floor plans.

Бачимо, самфіри виділені. Непонятно, типа, это можно сделать один раз, либо это для каждой комнаты один раз, либо вообще только первый раз, когда попадется красная комната, если ты этого не сделаешь, то больше и не сможешь. Так, это Окей. Я думал, это вечный апгрейд, перманентный апгрейд, анхуй. Все. Я думал, тут будет больше, но я доволен, что не так много.

Почему фойе потом, ну, типа, из мейджор, if you drive, if you play it, драфты? Ну, типа, на восьмом они, на седьмом. Почему именно на седьмом или почему не на восьмом? Почему 7 и выше? Почему тебе quiet late? Пошли.

Три двери. Блять, ну да, у меня ж, я ж реролы все потратил, так что... Так что... Ицова. Языком возьму. Так что полный дом на нем нам не светит.

фризер нам тоже вряд ли светит. И все, больше не предлагают убрать, да? То есть реально только один раз.

Ну, планетариум. Чё? А сколько у меня звезд уже? Вдруг там перебор, мне ж 50 нужно набрать. Ну нет, там еще не близко. 50. А все. Карточки ведь у меня нету? Нету. Ну, пошли еще другим путем попробуем-то все-таки. А я ж потом к планетариуму могу не вернуться, ладно. Не так уж и важно это. А, да, можно. Ну, я не хочу сегодня решать загадку за ключом, но открыть, наверное, стоит, чтобы потом не ходить. Да, пошли откроем. Какую? Проверить последнюю? Раз нам сказали, что Last of A, еще один из ключей за последней дверью. Хотя это странно, потому что... А если открою семью ключами, открою 7 дверей первых, а последнюю не открою, то все? Софтлок? Вряд ли.

Нет, не нужно разгадать загадку. Нет, это не нужно делать сразу. Потом, как еще с одним ключом придем, тогда можем сразу две. Я предлагаю последнюю открыть для Хохмы. Мы, правда... Это Мураджай или... Диверра? Там... The New Ones. Ну и... Ну, мы можем разгадать только Фенерис сейчас, остальные... Ну, там почти собраны все данные у некоторых, ну, Ража, например, но нужна книжка, чтобы там немного добить, нужна полная книжка.

Не вижу я ключа, не вижу. Возможно, он там. Ну-ка, они так же крутятся. Вроде примерно так же в плане неудобств. Не сложнее.

прям каждый ран получается нажористый довольно.

Wait. Я не заметил. Я в Music Room взял его, что ли? Я вообще не заметил. На автомате взял.

Я на автомате взял и не заметил. Ну, Фенерис тогда. Окей. Аж три двери открыли. Ну, ясно, что там. Не сейчас. Когда еще с одним ключом вернусь, тогда. Тогда решим. Не старший, а мажорный. Алло. Мажорный. Параллели с музыкой, мои жирки. Поэтому мажорный в русском это тоже мажорный называется.

Только то, что ки в музыке на английском, это на русском вроде гамма. Так что мажорная гамма. Мажорный ключ, если его вытащить в старших комнат, мы идем все-таки в восьмой комнате, в восьмом ранке в Music Room. Я вообще не заметил это, когда взял. Courtyard.

Можно взять Mail.ru, чтобы на будущее. Ну, не соберем мы полный дом. Не соберем. Нужно реролы, чтобы собрать полный дом. Поэтому Mail.ru.

Карты нету. Там мне некуда ее. В любом случае. Интересно, какие-то мелкие детали комнат меняются? Потому что одну такую деталь я точно заметил. Фотография в офисе. И она вроде вначале была, а потом исчезла и, кажется, больше не появлялась. Вот больше ничего не замечаю. Консьержа был пазл, связанный с сильными фенами. Теоретически тут может быть такой же пазл, по тому же принципу. Маловероятно, но... Все. Все. Пошли. Хватит у меня шагов выйти? Хватит. Я хочу попробовать пароль в терминал BlackBridge ввести. Это скорее он, в той книжке, которую мы не стали читать. Как выйти? Нет. Сейчас фундамент быстрее. Нет. Быстрее в плане шагов.

как это называлось? Тринсдейл в экзамене. Картина, да, Тринсдейл. Ну да, это озеро.

Да. Да. Надо запомнить, что в короне были сапфиры. Думаю, что это будет важно. Где ж вот это? Что шутите? Это похоже, кстати, на то, что было в Кеннере. Но как же оно связано? Это точно связано с... Как это по-русски называется? Вот квадратная отрывательная херня. Postnote, по-английски, а по-русски... Well, ладно, не очень. Но, как бы, вот тут пробел, разрыв. И вот тут пробел. Все-таки связано. Куда же его можно сунуть? Где-то были вот такие. Ну-ка, они все одинаковые? Нет, они все разные формы. Надо будет смотреть, нету ли где вот именно такой формы сокета.

Там даже... Почему так криво?

Это если админки... То это, возможно, имя. А кто... Вот, айтишника среди стафа как такового не было.

0: Сегодня понедельник.
1: 4 мая.
2: В Москве 20 часов.

0: И как это было?
1: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
0: Правда?
1: Да.
2: Go back to the rock. Go back to the rock. See it at 4:40.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: Четвертое.
4: Четвертое.
3: Мая.
0: Мая.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня понедельник.
1: Четвертое мая.
2: Мая.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
0: Вторник.
2: Пятое.
3: Пятое.
2: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: поставленных задач.
1: Не следует, однако, забывать, что рамки места обучения.